Вы все свободны, пусть ряжет на ноги. Вы все свободны, пусть ряжет на ноги. Вы все свободны, пусть ряжет на ноги. Вы все свободны, пусть ряжет на ноги.